0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: девочки смеются.
1: Радио Альфа
2: 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Радио Альфа. Музыкальный пульс Перми. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо. Антимонопольная служба направила письмо в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. И в продолжение темы. Переход с бензина АИ-95 на АИ-100 может оказаться не самым удачным выбором для автомобиля. Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов, в беседе с УРАРО отметил, что слишком высокое октановое число АИ-100 может не только не улучшить, но и ухудшить работу камеры сгорания. Кроме того, использование топлива с октановым числом ниже рекомендованного производителем может привести к еще более серьезным проблемам. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырская. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Пройден самый сложный этап работ. Подрядчик возвел все опоры нового путепровода. Общая протяженность путепровода составляет 102 метра. После завершения основных работ по Монастырской подрядчик займется благоустройством прилегающей территории в районе Железнодорожного института. Ученые планируют подготовить 3 новые заявки от Прикамья для включения в федеральный реестр объектов этнокультурного достояния. Информация по ним была собрана в ходе недавней этнографической экспедиции в Коми-Пермяцкий округ. Ученые исследовали Коми-Пермяцкий тупитап – это традиционный танец, песенную традицию русских – и кубовую набойку. Участники экспедиции рассказали, что сделали одно этнографическое открытие в сфере народной кулинарии, выявив необычную начинку пельменей и пирогов. Экспедиция в Коми-Пермяцком округе собирала данные в течение недели, проехав 4 муниципалитета и более 10 населенных пунктов. В ближайшее время в округ приедут еще одна экспедиция из Москвы снимать документальный фильм о традициях коми-пермяков. Пермский «Амкар» сменил главного тренера. Им назначен Игорь Беляев, сообщает пресс-служба футбольного клуба. На этом посту он сменил Ярослава Мочалова, который был наставником клуба с сентября прошлого года. Предыдущий этап карьеры Беляева был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ветер западный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 19.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 12 минут в Перми. Четверг, 25 июня на календаре. И наконец-таки солнечно. Плюс 12 градусов. И свежо в целом, но по-летнему. В течение дня, возможно, небольшой дождь и плюс 19 градусов. Дождь местами. Не факт, что он будет там, где вы есть. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7 часов 16 минут, вы слушаете Радио Альфа. Ну, о дорожных проблемах сейчас нет смысла говорить, потому что их нет. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Ученые выяснили, что когда вы взрослые, сидите в телефонах, а к вам подходит ваш ребенок, и вы его не слышите, это так себе история, которая может сказаться в будущем на поведении вашего чада. Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Если у какого-нибудь диджея есть музыкальные козыри, то это один из них, точно. Особенно в разделе 90-х, 7 часов, 19 минут, время пермское. Что касаемо Луны, то вчера она так приветливо выглядывала из-за зданий. Но я вот ее наблюдал на небосклоне. Она растет, 10-й день лунного цикла, и, по мнению астрологов, 25 июня подходит для активных действий, созидания и общения с близкими. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
1: Радио Альфа.

0: Не только об удивительном, но об удивительно полезном рассказывает Катя Григорьева на радио «Альфа». 7:23 в Перми.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
1: Радио «Альфа».

0: Вот хорошие воспоминания, в основном, конечно же, и музыка неразрывно связаны. Просто они соединены между друг другом. Я думаю, что вот этот трек как раз-таки из этого разряда. И что-то там у вас такое приятное всплыло, что называется, в памяти. 7 часов 32 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Полина Попова познакомит с последними информационными событиями.
1: Здравствуйте. Словакия не будет выделять 70 миллиардов евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие, сообщает Коммерсант. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных, пишет РИА Новости. Искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу и другим идентификаторам. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками. 27 июня в Перми в День молодежи запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения не будут распространяться на заведения общепита. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

Без 28 вы слушаете радио Альфа. 25 июня на календаре. Сегодня отмечается Международный день The Beatles. Одна из самых влиятельных групп в истории музыки. Дата выбрана, конечно же, не случайно. Именно в этот самый день Beatles приняли участие в телешоу «Наш мир» и впервые исполнили песню «All You Need Is Love» для международной аудитории. И пошло-поехало. Международный день моряка отмечается сегодня. День дружбы и единения славян. День работника статистика в России. Вот вам интересная штука. Статистика о статистиках. Правда, не совсем свежая, но все же. В Росстате работает более 17 тысяч человек. Более 90% госслужащих – это женщины. Всего 8% – мужчины. Вот так вот, друзья. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем про писателя Джорджа Оруэлла, который является автором «Антиутопии» 1984 или «Скотный двор». Я думаю, каждый из вас слышал об этих произведениях. Чуть подробнее о его творческом пути через 7 минут.

0: Настало время для очередного выпуска дорожной информации. На данный момент загруженность дорог оценивается всего лишь в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Серьезных затруднений в движении пока не наблюдается. Через полчаса еще раз с этим же вернусь и посмотрим, что изменится.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Ka-ching.
1: 7 часов 48 минут в Перми, 25.06. Вы слушаете Радио Альф. Сейчас узнаем, что такого исторического произошло в эту дату. О людях и событиях расскажет Катя Григорьева.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение. Но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность. А пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
3: Радио «Альфа».

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне.

Стала известна программа молодежных выходных в рамках летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. Но я думаю, что и не молодежи тоже можно посетить все эти мероприятия на Эспланаде. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середине часа на радио «Альфа». Сейчас послушаем с вами итальянского музыканта, диджея, композитора, один из наиболее известных представителей жанра электронной музыки «Dream House». Это Роберт Майлз.

0: 8 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Как пишет РИА Новости, договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Федеральная антимонопольная служба направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо, в котором напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, сообщает парламентская газета. Цены на картофель в России за неделю с 16 по 22 июня выросли в среднем на 7,5%. Об этом сообщил Росстат в еженедельной публикации об оценке индекса потребительских цен. В общей сложности цены на плодово-овощную продукцию в среднем изменились на 1,5%. В частности, подорожали лук, капуста, свекла, морковь и яблоки. При этом подешевели огурцы, бананы и помидоры. Дума Аханского округа приняла решение о введении туристического налога на территории муниципалитета. Налог будут платить организации, индивидуальные предприниматели и физлица, оказывающие услуги по временному размещению в гостиницах, отелях и хостелах. В 2027 году ставка составит 1% от стоимости проживания, в 2028 увеличится до 2%, в 2029 до 3%. В Перми на Эспланаде 27 и 28 июня пройдут молодежные выходные в рамках летнего фестиваля «Город встреч». В субботу программа начнется в 14:35 с мероприятий для выпускников. На площадках пройдут мастер-классы и профориентационные мероприятия. В 7 вечера начнется караоке-шоу «Моя молодость» со специальным гостем и Анной Немченко. В воскресенье на Эспланаде с 15:00 будут открыты спортивные и культурные площадки, фотозоны, мастер-классы и соревнования по настольным играм. На сцене выступят творческие коллективы и диджеи. В 8 вечера запланировано выступление певицы Тоси Чайкиной. Доллар 74,77, евро 85,18. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, сохраняется вероятность дождя местами. Ветер западный, юго-западный, слабый, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
2: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь, Героев Хасана 58, телефон 256-56-00, код города 342.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Четверг сегодня. Вот вам прогноз погоды на ближайшие выходные. Предварительный, можно так сказать, и на эти два дня от ГИС-центра ПГНИ. Ну, во-первых, в Прикамье прерыв в сильных осадках на ближайшие двое суток. Сегодня, возможно, дожди, ну вот прям совсем местами не так, как было предыдущие дни. Что касаемо выходных, тут немного все грустно. В субботу ожидается выход очередного южного циклона с большими запасами влаги. На этот раз есть все шансы, что сильные дожди достанутся именно Пермскому краю. Выходные могут быть очень дождливыми, а могут быть и нет. Вот предлагаю остаться на второй половине этого утверждения. Могут быть и нет. Через пару минут дорожной информации и новости со всего света расскажем о 500 лучших песнях по версии журнала Rolling Stone. Все, конечно, слушать не будем. Объявим последнюю строчку и первые три.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на банк-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
12: ООО «ГБОИ» 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
13: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт сейчас на Попова, на участке от Пушкина до Монастырской. Медленное движение наблюдается. Время проезда 8 минут. И на Ласвинской тоже, от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка. Постепенно на Монастырской, Тасинской до Попова тоже время проезда увеличивается. Вам всем удачи в пути.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 16 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Катя Григорьева продолжает делать так, что мы в курсе с вами обо всем, что происходит в мире.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Ресурс».

0: Яркие представители Свердловского рок-клуба, группа Агата Кристи, кстати, недавно в Екатеринбурге. На здании радиофака Уральского федерального университета была установлена памятная табличка в честь музыкантов, а еще рядом с ней появились две скамейки с силуэтами гитар. Будете в тех краях, можете посетить это место, сфотографироваться. Через 10 минут на Радио Альфа новости, коротко о главных событиях этого дня расскажем вам.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями. А из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: 8 часов 32 минуты. Вы слушаете Радио Альф. Полин Попова готова познакомить вас с последними новостными событиями.
1: Здравствуйте. В мае цены в Пермском крае выросли на 0,34%. Годовая инфляция выросла и составила 7,7%. Это выше, чем в целом по стране. В России инфляция в среднем составляет 5,3%. Во время осенних выборов в Пермском крае будет применяться дистанционное электронное голосование. ЦИК включил регионы в соответствующий список субъектов РФ. В Перми до конца августа ограничили движение транспорта на улице Куйбышева. По будням с 10 вечера до 6 утра, а по выходным круглосуточно будут закрывать проезд на Куйбышева от Петропавловской до Ленина. В обратном направлении проезд оставят без ограничений. В Перми региональный мусорный оператор приостановил приемку шин от населения. Пауза продлится до начала следующего сезона, пишет текст. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Сохраняется вероятность дождя местами. Ветер западный, юго-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 8:41 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Недавно видел статистику, связанную с чемпионатом мира по футболу. Она такая: 40% следит, 40% вообще ничего не смотрит, и 10% ну что-то там слышали. Вот пока так, но процент будет расти по мере приближения к ключевым матчам, потому что сейчас идет отборочный этап. Ну а мы в контексте, и через 7 минут исторические факты, которые будут посвящены Диего Марадоне. Его спортивной карьере, вспомним ту самую руку Бога и узнаем, что в свое время сказал сам Диего на этот счет.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-99.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.bochki.ru.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии индекс-карт. На Попова от Пушкина до Монастырской время проезда 7 минут. Столько же на Локомотивный потратите от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Карпинскую от проспекта Декабристов до Стахановской улицы тоже есть небольшие проблемы в движении. Это же касается и Ласвинской, от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка. Серьезных пробок нет.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: сегодняшнего дня в Перми ограничивают проезд по улице Куйбышева из-за реконструкции трамвайной линии. Что там будут делать и до какого числа? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос. И на этой неделе, я напомню, разыгрываю пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5», «Аймол» и «Спланада». И вот сегодня день премьер на правах рекламы. В российский прокат выходит комедия от российского режиссера под названием «Распаковка». Можно сказать, что это вольный ремейк знаменитой французской ленты «Игрушка» 1976 года. Главную роль исполняет популярный блогер и шоумен Влад Кобяков. Он же, собственно, играет сам себя. Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом, выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. И теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы. И тогда Влад решает, как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. Вот такая вот современная интерпретация неизвестной истории. А может, это совсем что-то новенькое, поэтому лучше убедиться в этом лично.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственный Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
7: Радио «Альфа».
0: Сейчас на радио «Альфа» инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Air City House», коттеджный поселок Дивногорье.
11: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Средняя цена бензина в России с 15 по 22 июня выросла на 2 рубля 9 копеек. Литр теперь стоит в среднем в России 71 рубль 20 копеек. Такие данные опубликует Росстат. 92-й подорожал до 67 рублей 54 копеек за литр в среднем. Цена 95-го достигла 73 рублей 20 копеек. 98-й теперь в среднем стоит 96,51. Дизельное топливо за неделю стало дороже в России на 2 рубля 15 копеек. В среднем литр стоит почти 83 рубля. Рост цен на заправках зафиксировали в 78 регионах страны. Наиболее заметно бензин подорожал в Дагестане и Чечне. В мае цены в Пермском крае выросли, между тем, на 0,34%. Годовая инфляция выросла и составила 7,07%. Это выше в целом по стране. В России средняя инфляция 5,3%. Продукты питания в мае подешевели благодаря росту производства и предложения, сезонному снижению затрат производителей, укреплению рубля и охлаждению потребительского спроса на отдельные товары. Больше сезонной нормы подорожало моторное топливо из-за неплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также отдых на море и в санаториях из-за перераспределения спроса с зарубежных направлений на фоне геополитической напряженности. В Перми до августа ограничили движение на улице Куйбышева по будням с 10 вечера до 6 утра, а по выходным круглосуточно будут закрывать проезд на Куйбышево от Петропавловской до Ленина. В обратном направлении проезд оставят без ограничений. В это время будут реконструировать трамвайные пути. По будням днем для транспорта будут открывать проезд. В Перми региональный мусорный оператор приостановил приемку шин от населения. Пауза продлится до начала следующего сезона, чтобы в местах приема шин не образовались свалки. Контейнеры будут вывезены. Они располагались по адресам: Полазнинская, 105, Магистральная, 88, Монастырская, 161, Усадебная, 90 и вторая Баранчинская, 10. Старые шины относятся к крупногабаритным отходам 4 класса опасности. Их запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта». Шансы аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. Доллар сегодня 74,77, евро 85,18. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Есть вероятность дождя местами. Ветер западный, юго-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
5: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Альфа».

0: 9 часов 9 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. Тот, кто победит, станет обладателем билетов на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanade. Итак, внимание, невероятный вопрос. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Давайте еще раз. В сравнении с прошлым десятилетием в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики, комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Вот. Жду ваше предположение. 257-0107, наш номер телефона, еще раз повторю, лишним не будет.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
3: А это что?
4: Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и близких кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Дорожная информация на радио «Альфа». Сейчас медленно машины едут по Стахановской улице от шоссе космонавтов до Мира, по Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова, по Попова от Пушкина до Монастырской и на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Общая загруженность дорог оценивается в 5 баллов из 10 по версии «Яндекс.Карт».
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Если б не было невероятного вопроса, не знаю, что бы мы с вами делали с 9 до 10, но он есть. 257-0107, наш номер телефона, вы слушаете Радио Альфа. Итак, внимание, в сравнении с прошлым десятилетием в наши дни среди 20-летних молодых людей несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики, комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Хочет намного чего, наверное. Но вот есть конкретный ответ.
1: Здравствуйте. Отдельно пожить.
0: Отдельно пожить?
1: Так. Отдельное жилье, да. От родителей.
0: Почему по сравнению с прошлым десятилетием вдруг их стало больше?
1: Я даже не могу сказать, просто в голову пришел такой вариант ответа.
0: Неплохой вариант.
1: Личное пространство, да.
0: Это хорошо, но это не точно еще.
1: Не точно, может, свой автомобиль? Чтобы также быть независимым от кого-либо.
0: Для эстетики, гармонии, романтики и комфорта, ну, как-то...
1: Ну, комфорт, да.
0: Ну, комфорт, да. А насчет эстетики, гармонии, романтики, ну, тут можно поспорить.
1: Романтика, вечером покататься по ночному городу.
0: Да, хорошо. Но это не то, не автомобиль.
1: Можно уехать в другой город.
0: И это тоже не то. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро. Да. Может, работа из дома?
0: Это современная
2: тенденция. Или на Бали где-то.
0: Или наоборот, да, в другой стране, и оттуда, собственно, все дела решать, еще и отдыхать. Прекрасная просто вещь. Но нет, это не то, не про это речь. 257-0107, наш номер телефона. Друзья, продолжаем дальше думать, что же там такого себе надумала современная молодежь, чего же она хочет. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних несколько раз больше тех, кто хочет этого. И напомню, что им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы, день рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги, отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи, ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы, день безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
3: Радио Альфа.

0: 9:25. Вы на волне 104.1 FM. Продолжается невероятный вопрос. И сегодня он звучит так. В сравнении с прошлым десятилетием в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. И это им нужно для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Номер телефона для ваших предположений неизменен. 257-0107.
1: Здравствуйте. Может быть, есть в ресторанах, в кафе?
0: И все.
1: Чтобы
0: так хочется.
1: Самим не готовить.
0: Ага, да? Самим не готовить. Вот. Эстетика, гармония, романтика, комфорт. Да, это все можно в целом найти в ресторане, но нет, это не то, что им бы хотелось. Не то, что она хочет.
1: Ну, ладно.
0: Спасибо. Доброе утро, ваш вариант.
2: Отдельное жилье.
0: Вот был такой вариант, на самом деле, отдельное жилье, но это не совсем точно. Какие-то внеземные звуки сейчас были у нашего слушателя? Да. Здравствуйте. Ваш вариант.
3: Здравствуйте. Может быть, современная молодежь хочет получить более лучшую профессию для себя, чтобы обеспечить себя в будущем. То есть она хочет выучиться на кого-то.
0: Угу.
3: Цель у них такая сейчас.
0: Так.
3: Может быть, даже вот так.
0: Интересно. Вот это здорово на самом деле, но, к сожалению, вот немножко о другом они мечтают или хотят.
3: О другом?
0: Да.
3: Ну так, квартиру уже говорили.
0: Да.
3: Машину говорили.
0: Да. Что-то вот кое-что вот не сказали.
3: Может быть, завести семью?
0: Завести семью, романтика, комфорт.
3: Романтика, но для них пока там романтика.
0: Ну, и это все...
3: В таком молодом возрасте.
0: Тоже все присутствует. Все это имеется. Но это нет. Это не связано с тем, чтобы создать семью. 257-0107 наш номер телефона. Кстати, я вам так скажу. Некоторые ответы, они уже прозвучали несколько раз, достаточно близки к верному. Но еще чуть-чуть, еще немного. 257-0107 наш номер телефона. И в сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних, в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь?
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
4: Радио Альфа.
0: Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сейчас небольшой перерыв, и через 5 минут я еще раз его повторю. Присоединяйтесь, кто еще не решился. Номер телефона 257-0107. Разыгрываю, кстати, пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5». Аймол из Планады.
4: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
6: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
7: Звоните 204-61-77.
8: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
9: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация. И экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
10: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: 0+. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений?
2: помещений материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: 34 минуты 10 уже, и «Невероятный вопрос» продолжается на Радио Альфа. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь?
1: Доброе утро. Может быть, они хотят, например, зимовать в другой стране или ехать учиться за границу.
0: Вот про другую страну было на самом деле, но там было про работу. То есть не только удаленно работать.
1: А здесь учиться, да.
0: Ну нет, нет.
1: Не то, да?
0: Не
1: то.
0: Не связано с другой страной.
1: Ну, а самостоятельно путешествовать, например, ну, как сказать, не на машине, а в походы или на велосипедах. Вот тоже сейчас молодежь такая хорошая.
0: На велосипедах. Отлично. Значит, они путешествуют. Интересно. Интересное предложение в «Невероятном вопросе» может быть всякое, но нет. Это не связано с этим, да.
2: Здравствуйте. Транспорт, может быть, яхта?
0: Яхта. Вот, да, это уже ближе, кстати, к вероятному правильному ответу. Яхта, но не яхта. Кто-то, может, об этом думает, но нет.
2: Свое судно небольшое.
0: Нет, нет, не связано это с какими-то морскими речными делами. Хорошо. Очень хорошо, но пока не совсем. Поэтому продолжаем дальше искать верный вариант ответа. Номер телефона 257-0107. Сейчас новости от Полины Поповой.
3: Здравствуйте. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла зафиксировано у берегов Венесуэлы. По данным геологической службы США, очаг залегал на глубине 10 километров. В Прикамье оборонный завод создает отряд для защиты себя от беспилотников. Мотовилихинские заводы и Министерство обороны объявило отбор кандидатов в мобилизационный резерв для защиты предприятия от атак БПЛА. За 6 месяцев этого года в Пермском крае частные дома выросли в цене почти на 3%. Средняя стоимость такого объекта в регионе составила 5 200 000 рублей, сообщает «Коммерсант Прикамья». На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Есть вероятность дождя местами. Ветер западный, юго-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Тебе от 14 до 18 лет. Хочешь провести лето с пользой? Лови волну. Вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
9: Выбор огромный, а он один? Спешите в Дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
11: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
12: Красота. Где ты такие нашла?
11: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
13: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
14: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На Попова можно потерять аж до 12 минут. От Пушкина до Монастырской, на Монастырской до Кусонского проспекта, до Попова 10. Все, в остальном, кстати, в городе более-менее движение. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 46 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Достаточно долго продержалась сегодня игра «Невероятный вопрос». Давайте еще разок напомню то, как он звучит. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Вот чего-то они хотят. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Возможно, современная молодежь желает жить в домах, дачах или в загородных домах.
0: Так, и зачем?
1: Ну, раньше все хотели в квартире, а сейчас они считают, что дом – это уют, это отдельно от всех, это обстановка своя.
0: Да, и знаете, вы абсолютно правы. Дача – загородный дом. Это абсолютно верно. Вариант, да, именно так. Вот ребята 20-летние, по сравнению с прошлым десятилетием, решили, что это здорово. Ну, это действительно, на самом деле, здорово, когда такая вещь есть, уехать из городского пространства, приехать где-то, где природа, птицы, тишина. В общем, действительно, умиротворение это такое. Да-да-да, и даже это не только к 20-летним и молодежи относится, вообще ко всем людям. Как вас зовут, представьте, пожалуйста.
1: Евгения.
0: Евгения, ну вот напомню, что вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». В общем-то, они ваши. Евгения, расскажите, где вы сейчас находитесь?
1: Спасибо.
0: Чем занимаетесь?
1: Сейчас на работе.
0: Так.
1: На работе.
0: Угу. А можно еще?
1: Радио Альфа. Передаем привет коллективу.
0: Спасибо вам за игру. И на правах рекламы в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело. Компанией.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение. Но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность. А пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодный

0: Почти треть пермяков сдают экзамен на водительские права с первого раза. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. Расскажем про Toyota, которая решила, что у ее автомобилей слишком много модификаций. Надо бы все это дело подсократить.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: Perm.menslookstore.ru. Как?

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
4: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».
7: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
8: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б,

0: 10:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо. Антимонопольная служба направила письмо в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. И в продолжение темы. Переход с бензина АИ-95 на АИ-100 может оказаться не самым удачным выбором для автомобиля. Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов, в беседе с УРАРО отметил, что слишком высокое октановое число АИ-100 может не только не улучшить, но и ухудшить работу камеры сгорания. Кроме того, использование топлива с октановым числом ниже рекомендованного производителем может привести к еще более серьезным проблемам. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырская. На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Пройден самый сложный этап работ. Подрядчик возвел все опоры нового путепровода. Общая протяженность путепровода составляет 102 метра. После завершения основных работ по Монастырской подрядчик займется благоустройством прилегающей территории в районе железнодорожного института. Ученые планируют подготовить 3 новые заявки от Прикамья для включения в федеральный реестр объектов этнокультурного достояния. Информация по ним была собрана в ходе недавней этнографической экспедиции в Коми-Пермяцкий округ. Ученые исследовали Коми-Пермяцкий тупитап – это традиционный танец, песенную традицию русских и кубовую набойку. Участники экспедиции рассказали, что сделали одно этнографическое открытие в сфере народной кулинарии, выявив необычную начинку пельменей и пирогов. Экспедиция в Коми-Пермяцком округе собирала данные в течение недели, проехав 4 муниципалитета и более 10 населенных пунктов. В ближайшее время в округ приедут еще одна экспедиция из Москвы снимать документальный фильм о традициях коми-пермяков. Пермский «Амкар» сменил главного тренера. Им назначен Игорь Беляев, сообщает пресс-служба футбольного клуба. На этом посту он сменил Ярослава Мочалова, который был наставником клуба с сентября прошлого года. Предыдущий этап карьеры Беляева был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, есть вероятность небольшого дождя местами. Ветер западный, юго-западный. Слабая температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов 11 минут в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Метеорологи сообщают, что на 2 дня у нас перерывы в дождях. В серьезных имеется в виду. Сегодня тоже в прогнозе погода имеется, но вероятность его очень невысока. Я имею в виду краевую столицу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Водородный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
1: Радио Альфа.
0: Обновлен рейтинг лучших песен всех времен и народов. В этом списке 500 композиций. Мы послушаем 3. Через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Сегодня Всемирный день Битлз, и Пол Маккартни с одной из самых известных песен на планете Земля, на мой взгляд, Yesterday. И еще, кстати, это не единственный праздник в честь группы. 16 января отмечается Международный день The Beatles. Но Битлз много не бывает, и прямо сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: Напомню, что на Радио Альфа у нас каждые полчаса выпуск новостей. В начале часа чуть побольше, поподробнее, в середине коротко. Но о самом главном Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Словакия не будет выделять 70 миллиардов евро для Украины. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие, сообщает «Коммерсант». Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных, пишет РИА Новости. Искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу и другим идентификаторам. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками. 27 июня в Перми в День молодежи запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения не будут распространяться на заведения общепита. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Есть вероятность небольшого дождя местами. Ветер западный, юго-западный. Слабая температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 21:11. Вы слушаете радио «Альфа». Всего ничего остается до первого в этом сезоне вечеринки «В руки вверх» баре от радио «Альфа». Уже в эту пятницу мы приглашаем друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать на правах рекламы. Напомню вам, что начало вечер в 22:00, 18+, и у нас для вас есть пригласительные билеты, которые вы можете выиграть в конкурсе «Счастливый номер». И чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Ждем вас на вечеринке.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио Альфа». 12+.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
10: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
11: 215-90-09.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
14: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
13: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура замри. Не просто так, об этом я вспомнил сегодня. Международный день морякаря, день мореплавателя. Прямо сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 25 июня на календаре. Катя Григорьева продолжит. Далее на радио.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Красная буква «П» времен культурной революции вернулась. Где она сейчас установлена? В Перми. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале и в середине часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Не скучного вам четверга. Далее встречайте Ирину Плотникову. А это «Gypsy Kings». Зажигательная фламенко и румба — это их тема и идеальный саундтрек для мест теплой курортной атмосферы. Переносимся туда мысленно. И немного радуемся за тех, кто там.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 16 по 22 июня этого года средняя цена бензина в Пермском крае выросла с 68 рублей 67 копеек до 70 рублей 16 копеек за литр. 92-й бензин подорожал на рубль 58, теперь он в среднем стоит 67 рублей 5 копеек. 95-й подорожал на рубль 43 до 72 рублей 3 копеек в среднем. С начала июня бензин в Пермском крае подорожал еще заметнее. По сравнению с последней неделей мая, средняя цена выросла на 2 рубля 79 копеек. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Как сообщает РИА Новости, договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Мошенники обещают абитуриентам бесплатное обучение по целевому направлению с гарантированным трудоустройством и стипендией. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве. Одним из условий является заполнение анкеты на поддельном сайте. Аферисты просят ввести паспортные данные, СНИЛС и номер телефона, а затем код подтверждения из СМС. Пермяки сдают на права с первого раза почти в 30% случаев. Практический экзамен по вождению в этом году в среднем успешно сдают только с третьей попытки. А со сдачей теории дела обстоят благоприятнее с первого или со второго раза. Всего в этом году в Перми было выдано 2207 водительских удостоверений после успешной сдачи экзаменов в ГИБДД, сообщили Курсиру в Краевом управлении госавтоинспекции. Каждый девятый пермяк не представляет свою жизнь без курьерской доставки. В среднем пермяки заказывают курьерскую доставку 8 раз в месяц. Такие данные получил сервис «Авито». Исследование о роли курьерской доставки в жизни россиян показало, что сервисы доставки перешли из ряда приятного удобства в категорию базовых бытовых потребностей, пишет новый компаньон. Доллар сегодня 74,77, евро 85,18. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Альфа».

0: Оливия Адамс на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Всем отличного продолжения рабочего дня. Финал недели не за горами. Сегодня четверг, 25 июня. С вами Ирина Плотникова. Приветствую всех. 11.11. Точные местные. Впереди новый хит от Леони и Скотта Келлама. И «Танцы минус» уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Леони и Скотт Кэллум на радио Альфа. alfa.fm.ru, наш сайт. Во время звучания песни вы всегда можете посмотреть имя исполнителя. И, кстати, там же, на нашем сайте и в группе радио Альфа ВКонтакте, вы найдете ссылку для того, чтобы принять участие в музыкальном тестировании. Вместе с вами, друзья, будем создавать тот самый плейлист, который в течение каждого дня будет нас вдохновлять. Далее на радио Альфа Саманта Фокс и чуть позже Дайрон Хейс.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.

0: теплые бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
2: А это что?
3: Розы на штамбе.
1: Я тоже хочу.
3: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
1: Куда ехать?
3: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно. Фестиваль подарков в ТЦ «7 Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 Пятниц». 18+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Половина двенадцатого в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. В Мотовилихе пока светит солнце и плюс 19 на улице. Подробнее о погоде на сегодня после новостей.
1: Здравствуйте. В Пермском крае с рабочим визитом находится полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он посетил детский реабилитационный центр. Также гостю показали новую художественную галерею, ход строительства краевого онкоцентра, студенческого кампуса. Игорь Комаров и Дмитрий Махунин обсудили итоги визита и планы по развитию региона. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 25 июня фиксируются задержки и отмены рейсов из Перми в Сочи. С опозданием также отправятся пермяки и в Анталию. В Пермском парке Балатово к летнему сезону расширилась зона общепита. Здесь увеличилось число фудтраков с уличной едой и напитками. Как сообщили тексту в учреждении «Пермь-парк», в парке установлены 3 новых зеркальных фудтрака. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Подкреплять определенные решения можно не только рукопожатием, но и, например, как поцелуем в этой песне. Джейсон Донован на радио Альфа 104.1 FM. Далее нон-стопом Эдвард Майя и Вика Жигулина «Вакуум» и «Pet Shop Boys». Яркие хиты прошедших десятилетий.

0: магазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу и «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эдвард Майя и Вика Жигулина на радио Альфа в золотой коллекции. И завершаем час темой из фильма «Однажды в Америке». Эннио Морриконе, кстати, был номинирован на «Золотого глобуса» за это свое сочинение. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 2 минуты. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Пермяков просит быть внимательными, не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб 112. Льготную ипотеку будут давать только на 15 лет. После этого кредит будет рассчитан по рыночной ставке. Такое правило будет действовать для договоров семейной ипотеки, оформленных с 1 июля этого года. Также банки теперь будут учитывать количество детей в семье при выдаче такого кредита. 28 июня временно изменится движение транспорта в центре Перми. С 6 утра до 14.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на улице Монастырской между Осинской и площадью Трех Столетий. На Комсомольском проспекте от Петропавловской до Монастырской, на улице Советской и Петропавловской между Тополевым переулком и газетой «Звезда». На улицах Куйбышева газеты «Звезда», Сибирская, Максима Горького, от улицы Советской до Монастырской, а также на улице Советской между Сибирская и территория завода Шпагина. В Перми региональный мусорный оператор приостановил приемку шин от населения. Пауза продлится до начала следующего сезона. Чтобы в местах приема шин не образовались свалки, контейнеры будут вывезены. Они располагались по адресам: Полазнинская, 105, Магистральная, 88, Монастырская, 161, Усадебная, 90 и вторая Баранчинская, 10. Старые шины, напомню, относятся к крупногабаритным отходам 4 класса опасности. Их запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Поколение X стало называть себя поколением балбесы. Новое неформальное обозначение, пришедшее на смену термину X, вдохновлено культовым детским фильмом Стивена Спилберга «Балбесы». Как отмечают авторы, картина точно передает атмосферу детства нынешних иксов. Дворы, велосипеды, свободы и никакого интернета, соцсетей и гаджетов. В ТикТоке все больше пользователей, от младших представителей поколения X до старших миллениалов, подхватывают тренд и гордо называют себя поколением балбесов. Они уверены, именно они – последнее поколение, которое по-настоящему любило играть на улице, с восторгом смотрело фильмы на видеокассетах и проводило часы, катаясь на велосипедах. Доллар сегодня 74,77, евро 85,18. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на «Радио Альфа». Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. В Перми сегодня облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный слабый. В течение дня до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Purple Disco Machine на Радио Альфа. Музыкальный час продолжит группа «Мечтать». И сегодня в горячей десятке Анны Романовой. Стартует программа совсем скоро. Узнаем интересные факты об одной из главных архитектурных достопримечательностей Венеции.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тисяч рублей по всем счетам. Подробнее на банк-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: Рождается ли в спорах истина? Большой вопрос. Если так подумать, собеседник прав, то зачем тогда спорить? Или если правы вы, зачем кому-то что-то доказывать? Вот и мы приходим к заключению, что споры, по-моему, бессмысленны. Пусть у вас все решается мирно и радостно под музыку Радио Альфа. Впереди Бобби Макферрин, послушаем Калео, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры. Здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств. Ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. К дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.
4: Oh, Father, tell me

0: Золотые хиты Бобби Макферрин на радио Альфа. Половина первого в городе. У нас это время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В мае цены в Пермском крае выросли на 0,34%. Годовая инфляция выросла и составила 7,7%. Это выше, чем в целом по стране. В среднем в России инфляция составляет 5,3%. В Прикамье оборонный завод создает отряд для защиты себя от беспилотников. Мотовилихинские заводы и Министерство обороны объявили отбор кандидатов в мобилизационный резерв для защиты предприятия от атак БПЛА. В Оханске введут туристический налог. Налог будут взимать с организаций и физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и так далее. Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сегодня облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Очень сложно.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Ровно 3 десятилетия назад была записана эта песня Селин Дион на Радио Альфа. Впереди еще одна подборка песен, слушая которые, перелистаем в памяти события своей жизни. Золотая коллекция Радио Альфа. В этом выпуске авиньоны Кадабастани, Тексас и Краудед Хаус.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете? Есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработку. Месяц. Проводи лето правильно.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
8: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
9: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
8: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов и 2 минуты с новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент провел совещание по развитию авиации. Владимир Путин заявил, что отрасли нужно наращивать объемы работы. Он отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превзошла зарубежные образцы, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно президент оценил новые самолеты. По словам главы государства, российские лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам. Для этого необходимо увеличить поставки. Путин также поручил рассчитать потребности российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерством поручено в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезонной и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти также будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизельным топливом. Ранее ограничения на продажу топлива на заправках ввели в нескольких регионах. Власти объясняют эти меры не дефицитом, а риском его возникновения из-за повышенного спроса. Минпросвещение организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для получения информации о пребывании детей в международном детском лагере «Артек» действует единый федеральный номер 8 800 620 85. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Завтра на стадионе «Юность» в Перми стартует суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3-3 среди вузов. Лучшие студенческие команды округа будут бороться за победу в течение 2 дней. 14 мужских и 14 женских команд начнут с группового турнира. Состав групп определен по жребию. В женской части турнира выступит команда Пермского политеха. Их соперницами будут девушки из Башкортостана, Оренбурга и Саратова. В состязаниях мужчин Пермский край будут представлять баскетболисты «Ранхикс». Их соперники – команды из «Мариэл» и «Татарстана». Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта». Шансы аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. До начала турнира фаворитом считалась Испания, затем первое место заняла Франция. Кроме того, нападающий аргентинской сборной Лионель Месси установил бомбардирский рекорд в истории чемпионатов мира. На мировых первенствах он забил 17 голов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый, ночью 12-14 градусов тепла, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» послушаем песню, которая получила в свое время 2 главные премии «Оскара» и «Золотого глобуса» и стала основной музыкальной темой фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. Группа «Берлин» впереди. Также послушаем Рэймон, Вячеслава Быкова, на одну из новых работ от Тедди Свимса и «Энигма» на радио «Альфа» уже сейчас.

0: Когда чувства переполняют человека, дух действительно может захватить настолько, насколько захватывает музыка. Радио Альфа Берлин в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Далее с нами Анна Наклоп, и после получасовых новостей расскажу о погоде на завтра.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, нет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Фестиваль подарков в ТЦ «7 Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 Пятниц». 18+.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Анна Наклуб на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Сегодня 25 июня, о событиях дня коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба поручила еще 16 своим управлениям в регионах усилить контроль за реализацией топлива. Речь идет о мелком, опте и АЗС, а также снабжении аграриев. В продуктовом ритейле сегмент готовой еды оказался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Его процитировала ТАСС. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Лени Кравец на радио Альфа. Золотые хиты. Уже завтра, 26 июня, первая в этом сезоне вечеринка радио Альфа в руки вверх баре. А под названием она пройдет «Унесенные летом 18+». Что ждет гостей? Во-первых, конечно, танцы, причем такие, которые умеют исполнять абсолютно все. Макарена, ламбады, самые летние хиты. Разыгрывать подарки от радио Альфа тоже будем. И руки вверх бар разыграет большой надувной матрас для идеального отдыха. Старт вечеринки «Унесенные летом» завтра в 22:00. И, кстати, на радио Альфа еще в ближайшие пару дней, то есть сегодня и завтра, мы разыгрываем пригласительные на это веселое мероприятие. Желаю вам удачи. Вы слушаете радио Альфа, далее «Золотая коллекция». Яркие хиты минувших десятилетий нас ждут Крис Дебург, Бая Кандиос и Дайра Стрейтс.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в

А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.pochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Крис Дебург на радио «Альфа» в золотой коллекции со своей версией знаменитой песни группы «Beatles Let It Be». Кстати, сегодня поклонники «Ливерпульской четверки» по всему миру отмечают День «Beatles». Именно 25 июня в далеком 67-м году «Beatles» приняли участие в телешоу, которое одновременно посмотрели почти 400 миллионов человек. Финалим час на радио «Альфа» инструментальной музыкой. Через пару минут с нами Кенни Джи.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности – и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
10: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
11: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
10: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера. На ТНТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 часа дня с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов для малого и среднего бизнеса. До 30-го года он останется на уровне 20 миллионов рублей. При достижении этой суммы предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС. Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, решение затронет более 360 тысяч предпринимателей. Они смогут не платить этот налог и получат больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято. Оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. Сейчас в стране работают более 400 юридических вузов и факультетов. Заболеваемость гепатитом С в России в прошлом году превысила плановые показатели почти на треть. По данным Счетной палаты, показатель составил почти 41 случай на 100 тысяч человек. Плановый уровень удалось выполнить только в 18 регионах. Гепатит С поражает печень и нередко протекает без симптомов, поэтому заболевания могут обнаружить не сразу, а, например, во время диспансеризации или при обращении к врачу по другой причине. С 2024 года анализ на антитела к гепатиту С включили в диспансеризацию для россиян старше 25 лет. В прошлом году такое обследование прошли более 11 миллионов 700 тысяч человек. Программа по борьбе с заболеванием рассчитана до 30-го года. Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении новым главным тренером Игоря Беляева. Контракт со специалистом подписан до конца июня следующего года. Беляев ранее работал в курском «Авангарде», где прошел путь от тренера второй команды до главного тренера и спортивного директора клуба. Под его руководством команда завоевала право выступать в первой лиге, а также дошла до финала Кубка России сезона 17-18 года. Прежний главный тренер «Амкара» Ярослав Мочалов продолжит работу в клубе в должности старшего тренера. Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах – Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, поэтому и колебания температуры в нем более значительные. Как уточнила Макарова, вода в этом году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперты объяснила это тем, что в мае и июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно. Временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 12, плюс 14. Предстоящей ночью. Завтра днем в Перми плюс 20, 22 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Песня с летним вайбом – это Дэвид Гетта и Сиа на Радио Альфа. Казалось бы, уже конец почти что июня. Не знаю, как вы, я еще до сих пор не то чтобы не открыла, даже не думала о том, чтобы открыть купальный сезон. Кстати, в Мулянке официально запретили купаться. Жители Кондратова и Паркового, пожалуйста, имейте в виду. И хоть погода в этом сезоне нас пока что не очень радует, будем надеяться, что два следующих месяца будут более теплыми, жаркими. По крайней мере, я точно знаю, что свой летний сезон можно наполнить самыми разными приятными событиями, особенно в Перми их, как всегда, много. В эти выходные, например, Пермь, как и вся страна, будет отмечать День молодежи. Основные мероприятия развернутся на Эспланаде, на набережной. И музыкальный квартал тоже ждет гостей. Это участок улицы Пермской от газеты «Звезда» до Сибирской. Ну а пока что мы продолжаем рабочий день под музыку Радио Альфа. Лайнел Ричи впереди, Маккензи Аромбо и через пару минут ДДТ.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
6: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
7: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
10: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу. В 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Гудбой, город Пермь, ОГРН 120-77-00-166-453.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Зиверт на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Плюс 20 градусов в Перми сейчас. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 30-му году. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в следующем году. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщает пресс-служба «Кион». Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 26 июня. В Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый, плюс 12-14 градусов ночью, в пятницу днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим, и невероятный вопрос, который мы тоже любим разгадывать каждое буднее утро после 9 часов 12+. И сегодня выяснили, что современная молодежь в сравнении с прошлым десятилетием в несколько раз больше хочет обладать загородной недвижимостью. Им это нужно для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Еще завтра в невероятном вопросе Антон Нагибин разыграет билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада» на правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре семейную комедию «Распаковка 6+.» Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом. Выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее подборка лучших песен прошедших десятилетий, золотая коллекция. В этом выпуске Сара Коннор, Шер и Квин.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
14: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
13: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
15: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 3 часа дня с новостями четверга на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты предложили запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от беспилотных атак, инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и терактов. Парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Они предложили создать механизм восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны. Как пишет РИА Новости, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Россия до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения, об этом пишет Лента.ру. По словам российских дипломатов, это не единственный вопрос, который имеет и юридические перспективы для Москвы в международном суде. Россия будет использовать эту систему в наступательном плане. Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена обращаться в Международный суд Организации Объединенных Наций из-за ущемления прав русских в Литве, Латвии и Эстонии. Россияне стали чаще пользоваться страховыми услугами. Особую популярность набирает защита от кейса Долиной. Многие граждане начали делать титульное страхование, оформлять право собственности на недвижимость при покупке. Благодаря такой страховке можно вернуть стоимость покупки жилья. На объект недвижимости могут найтись другие наследники, которые опротестуют эту сделку. Могут образоваться какие-то непредвиденные юридические тонкости и формальности. Вот почему важно право собственности. Стоит такое страхование обычно менее 1% от цены квартиры. В Пермском крае 27 июня в День молодежи будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением регионального правительства. Запрет распространяется на магазины и другие объекты розничной торговли, за исключением предприятий общественного питания. За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Их отметили 66% опрошенных. На втором месте – стоматологи и ортодонты. Далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа 104.1 FM. Всем успешного продолжения дня. 25 июня на календаре. Сегодня работники статистики в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляю вас. Довольно часто мы обращаемся к разного рода исследованиям. Так вот, буквально недавно выяснили, что россияне едва ли представляют себе свою жизнь без мобильных устройств. Изначальная функция смартфонов – звонки. Она, конечно, остается важной, но и также, как говорят социологи, неотъемлемым элементом пользовательского опыта являются мобильные приложения. Те, кто из вас пользуется Максом, пожалуйста, запишите новый номер телефона Радио Альфа и занесите в контакты, чтобы тоже нас в Максе найти. 8-906-3-8-104-1. Макс, Радио Альфа, 8-906-3-8-104-1. Уже на следующей неделе вам это приложение пригодится. Но подробности в свое время обязательно расскажу. Далее на Радио Альфа Ирэн Кара. Новый хит от Алекса Уоррена и «Сплин» через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
7: А это что?
8: Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
8: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
8: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Фестиваль подарков в ТЦ 7 «Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей и множество других призов.
9: Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 «Пятниц». 18+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Ирэн Кара на Радио Альфа. Наш вечерний конкурс «Счастливый номер» еще сегодня и завтра после 5 вечера 12+. Дима Рожков разыгрывает пригласительные на первую в этом сезоне вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Что нужно сделать, чтобы стать победителем? Это, конечно, во-первых, внимательно слушать Радио Альфа и сегодня после 17 часов по сигналу Димы Рожкова отправить СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте подарок. На правах рекламы первая вечеринка «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре уже в эту пятницу, завтра, 26 июня. Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 15.33, точные местные. Вы слушаете Радио Альфа. О событиях дня коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, получат прибавку к пенсии уже в июле. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В это же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Ближайшей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Москву снова могут ввести в заблуждение на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление публикует внешнее политическое ведомство. По словам главы МИД, Россия готова возобновить переговоры, однако не будет принимать ультиматумы. Он отметил, что США нарушили договоренности, достигнутые в Анкоридже, где президент Владимир Путин встречался с коллегой США Дональдом Трампом в августе прошлого года. Он добавил, что Москва не рассматривает текущую линию фронта как условия для старта переговоров. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Пишет РИА Новости, искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и местными властями. Как считают депутаты, такой реестр поможет быстрее возвращать животных владельцам в первые дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улицах. К концу года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт ведут для всех общеобразовательных предметов. Министр подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии активно подключилась Российская академия наук. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырской. Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, готовность путепровода уже составляет 70%. Рабочие провели самый сложный этап, установили опоры нового путепровода. Общая протяженность после реконструкции составит 102 метра. После завершения основных работ подрядчик проведет благоустройство территории в районе железнодорожного института, в том числе установит новый пешеходный переход и обустроит парковку. Также здесь появится смотровая площадка, тротуары, ограждения и архитектурная подсветка. Ремонт планируется завершить в нынешнем дорожном сезоне. К Земле 27 июня приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин. Космический объект будет двигаться со скоростью почти 9 километров в секунду. Астероид был открыт в 97 году. Согласно расчетам, основанным на количестве отражаемого им солнечного света, его диаметр составляет от 750 до 1500 метров. Максимальное сближение произойдет в субботу в 14 часов 14 минут по московскому времени. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабая температура. Сегодня ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: на радио «Альфа» в самом разгаре конкурс «Счастливый номер 12+». На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. 26 июня радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на банк-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
11: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
12: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
11: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
13: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
14: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
15: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
16: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».
19: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Запрет праворульных машин в России не обсуждается. Минтранс лишь собирает информацию о таких авто для анализа данных о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений. Депутаты Госдумы и сенаторы разработали и внесли в Кабмин проект закона, обязывающий владельцев хостелов и квестов получать согласие жильцов при размещении объектов в многоквартирных домах, сообщает «Известия». Самыми значительными статьями расходов на школьный выпускной для российских семей стала покупка одежды и обуви для своих детей. Об этом аналитики компании «Альфа-деньги» рассказали в беседе с РТ. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 26 июня, в Перми облачно будет, временами прояснения, преимущественно без осадков, ветер восточный, слабый, температура предстоящей ночью плюс 12-14, завтра днем до 20-22 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
8: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
9: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
8: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Как пишет РИА Новости, договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещаются из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12%. Процентов годовых и снижаться по мере рождения детей. Центробанки предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом ТАСС сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким способом можно попытаться вернуть украденные средства. Центробанки считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана. Завтра на стадионе «Юность» в Перми стартует суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3-3 среди вузов. Лучшие студенческие команды округа будут бороться за победу в течение 2 дней. 14 мужских и 14 женских команд начнут с группового турнира. Состав групп определен по жребию. В женской части турнира выступит команда Пермского политеха. Их соперницами будут девушки из Башкортостана, Оренбурга и Саратова. В состязаниях мужчин Пермский край будут представлять баскетболисты «Ранхикс». Их соперники – команды из Мариэл и Татарстана. Чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях. Таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту. У 15% не оказалось никаких сбережений. 7% использовали в качестве инструмента хранения накоплений акции, облигации и иные ценные бумаги. Недвижимость вкладывается 5% респондентов, а 4% остановили свой выбор на банковском вкладе в иностранной валюте. Также по 2% пришлось на тех, кто покупает иностранную наличную валюту и изделия из драгоценных металлов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабая температура сегодня ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. С металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Отличного вечера вам вместе с радио «Альфа», где всегда хорошая музыка. А сейчас появляется у вас прекрасная возможность выиграть два пригласительных билета на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Пройдет она уже завтра вечером, в пятницу 26 июня. Чтобы принять участие, отправьте прямо сейчас смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. Вместе с фразой «Иду на вечеринку» еще напишите, пожалуйста, свое имя. 8-906-3-8-104-1. Победит тот, кто отправит сообщение 8-м по счету. Желаю удачи вам.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
0: Давайте посмотрим, какая сейчас загруженность на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов она оценивается. Крупнее всего пробки к настоящему моменту на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Карпинского от моста до Стахановской, на Куйбышева от Анварга Таулина до Василия Васильева, на Васильева от Героев Хасана до переезда и от станции Бахаревка до переезда, а также на Стахановской от Снайперов до Мира и от моста до Карпинского.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа». Нужно было отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на наш специальный номер. Сегодня по условиям побеждает тот, кто сделал это восьмым. С победой сегодня поздравляем Надежду. Последние четыре цифры ее номера – 4471. Надежда, и именно вам достаются пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. И немного рекламы. Уже завтра, 26 июня, «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Завтра после 5 вечера разыграем еще два пригласительных билета на это событие в конкурсе «Счастливый номер» на «Радио Альфа». Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: «Радио Альфа».

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы, шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина, 10. Телефон 257-50-65.
3: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок — это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как?

0: против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Фестиваль подарков в ТЦ 7 пятниц. Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50000 рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 пятниц. 18+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Комитете по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты указали на риск повышения платы за ЖКХ из-за поддержки Почты России, сообщает Forbes. Банки в России столкнулись с нехваткой свободных средств из-за роста спроса на наличные. Дефицит ликвидности достиг 2 триллионов рублей, сообщает «Известия» со ссылкой на участников рынка. Оборот кваса в России упал на 19% с апреля прошлого года по апрель этого года. Как пишет «Интерфакс» в денежном выражении, оборот остался прежним. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 26 июня. В Перми облачно будет, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный и слабый. Температура предстоящей ночью плюс 12-14, завтра днем до 20-22 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+, утром в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada семейную комедию «Распаковка 6+». Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом. Выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Те попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы. И тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с «Работа России». Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «ТБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Пора рассказать снова о дорожной ситуации в Перми. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение в городе. Сильнее всего на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Пушкина, на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, также на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
7: Радио Альфа, 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните. 2-789-444.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
6: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
7: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта реализована.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российская служба внешней разведки выразила мнение, что Запад ошибочно интерпретирует сдержанность России как признак слабости, поэтому необходимо создать законодательную базу для ответных мер на враждебные действия. СВР также отмечает, что западные страны и их партнеры признают безуспешной санкционной политики в отношении России. Запад в настоящее время не готов к прямой конфронтации и предпочитает использовать третьи стороны для оказания давления. В СВР охарактеризовали комплекс враждебных действий Запада в отношении России как новый поход на восток, передает агентство ТАСС. Минюст предложил еще больше ужесточить правила финансовых расчетов для иноагентов. Им закроют обходной путь получения денег с помощью безвозмездных сделок, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума. Специальные счета для иноагентов были введены по предложению комиссии Госдумы в декабре 2024 года. Согласно закону, российские граждане, которых Минюст признал иностранными агентами, обязаны открывать спецсчета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную деятельность. Если они этого не сделают, обязанность возлагается на лицо, которое переводит средства. Госдума приняла закон о профилактике киберпреступлений. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность через сеть. Как сообщается, депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Кроме того, закон дополнит отдельным направлением обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и связи. Также отмечается, что материальный ущерб от киберпреступлений в России снизился с 203 до 195 миллиардов рублей. Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении новым главным тренером Игоря Беляева. Контракт со специалистом подписан до конца июня следующего года. Беляев ранее работал в курском «Авангарде», где прошел путь от тренера второй команды до главного тренера и спортивного директора клуба. Под его руководством команда завоевала право выступать в первой лиге, а также дошла до финала Кубка России сезона 17-18 года. Прежний главный тренер «Амкара» Ярослав Мочалов продолжит работу в клубе в должности старшего тренера. Россияне в первой половине года существенно увеличили покупку климатической техники, сообщает «Известия». Продажи кондиционеров выросли в 2-3 раза. По словам экспертов, это рекордные темпы. В предыдущие годы рост составлял от 10 до 25%. Аномальный спрос объясняется ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры приобретаются в регионах, где ранее они практически не использовались. А часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу обустройства жилья. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабая температура. Сегодня ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Заходите.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
4: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
3: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
4: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
3: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелева.
4: Приходите праздновать вместе с нами.
3: Центр мебельных брендов Мебелева. Энергетиков 37.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
9: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Сейчас движение в Перми затруднено, на 6 баллов загружено. Самые крупные пробки на Попова, от Пушкина до Монастырской, на Куйбышева, от Механошина до Ленина, на Стахановское, от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов и на Пушкина, от 25 октября до Попова.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
9: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120 77 00 166 450.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры. Здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
10: Красота! Где ты такие нашла?
9: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
11: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
12: Что сейчас на пермских дорогах? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 7 баллов из 10. Пробки больше, чем на 20 минут скопились на Попова от Пушкина до Монастырской, на Пушкина 25 октября до Попова, на Куйбышева от Механошина до Ленина, 15-минутные заторы на Компросе от Монастырской до Революции, от Тимирязева до Ленина, на Стахановское шоссе космонавтов до Мира.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
15: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
16: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
15: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
17: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем

0: Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио «Альфа».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
5: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б,

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Москву снова могут ввести в заблуждение на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление публикует внешнее политическое ведомство. По словам главы МИД, Россия готова возобновить переговоры, однако не будет принимать ультиматумы. Он отметил, что США нарушили договоренности, достигнутые в Анкоридже, где президент Владимир Путин встречался с коллегой США Дональдом Трампом в августе прошлого года. Он добавил, что Москва не рассматривает текущую линию фронта как условия для старта переговоров. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Пишет РИА Новости, искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и местными властями. Как считают депутаты, такой реестр поможет быстрее возвращать животных владельцам в первые дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улицах. К концу года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт ведут для всех общеобразовательных предметов. Министр подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии активно подключилась Российская Академия наук. В Пермском крае 27 июня в День молодежи будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение введено постановлением регионального правительства. Запрет распространяется на магазины и другие объекты розничной торговли, за исключением предприятий общественного питания. За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. К Земле 27 июня приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин. Космический объект будет двигаться со скоростью почти 9 километров в секунду. Астероид был открыт в 1997 году. Согласно расчетам, основанным на количестве отражаемого им солнечного света, его диаметр составляет от 750 до 1500 метров. Максимальное сближение произойдет в субботу. Субботу 14 часов 14 минут по московскому времени. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 26 июня в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабая температура. Сегодня ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: В июне от 624 тысяч рублей.
3: У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык

0: горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Через несколько секунд вернемся к любимой музыке на радио «Альфа». А сейчас расскажу быстро о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Сильнее всего на Куйбышева от Механошина до Ленина, на Стахановское от шоссе Космонавтова до Мира, на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева, на Ленина от Сибирской до Куйбышева и на Попова от Акулова до Пушкина.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За гранты клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
6: А это что?
7: Розы на штамбе.
5: Я тоже хочу.
7: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
5: Куда ехать?
7: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно. Фестиваль подарков в ТЦ 7 «Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 «Пятниц». 18+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
10: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
11: Снова вкратце о ситуации на пермских дорогах. Расскажу, по данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, от Компроса до Николая Островского, на Петропавловской от Борчининова до Попова, на Стахановской от Снайперов до Мира.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 8 часов вечера с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент провел совещание по развитию авиации. Владимир Путин заявил, что отрасли нужно наращивать объемы работы. Он отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превзошла зарубежные образцы, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно президент оценил новые самолеты. По словам главы государства, российские лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам. Для этого необходимо увеличить поставки. Путин также поручил рассчитать потребности российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерством поручено в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезона и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти также будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизельным топливом. Ранее ограничения на продажу топлива на заправках ввели в нескольких регионах. Власти объясняют эти меры не дефицитом, а риском его возникновения из-за повышенного спроса. Минпросвещение организовало работу телефона в горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для получения информации о пребывании детей в международном детском лагере «Артек» действует единый федеральный номер 8 800 620 85. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырской. Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, готовность путепровода уже составляет 70%. Рабочие провели самый сложный этап, установили опоры нового путепровода. Общая протяженность после реконструкции составит 102 метра. После завершения основных работ подрядчик проведет благоустройство территории в районе железнодорожного института, в том числе установит новый пешеходный переход и обустроит парковку. Также здесь появится смотровая площадка, тротуары, ограждения и архитектурная подсветка. Ремонт планируется завершить в нынешнем дорожном сезоне. Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании Opta. Шансы аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. До начала турнира фаворитом считалась Испания, затем первое место заняла Франция. Кроме того, нападающий аргентинской сборной Лионель Месси установил бомбардирский рекорд в истории чемпионатов мира. На мировых первенствах он забил 17 голов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно. Временами прояснения, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Плюс 12, плюс 14. Предстоящей ночью. Завтра днем в Перми плюс 20, 22 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи!
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи, шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы, решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно день пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ИП Старикова Анна Олеговна, питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно, временами прояснение, преимущественно день пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Радио Альфа. 104.1 FM. Kickstart me.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы. Возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону. Пусть сначала разберутся сами. Весы. Отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
0: Радио Альфа.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 26 июня, в Перми будет облачно, временами прояснения, преимущественно день пройдет без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM. Come here, baby.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.